0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigalugu aliikutassiat nutaarsiassat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaruq misigisaqarnissar pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM
3: You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this song before